ты на любимой волне. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Давай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай. После рекламы встречайте. Всем хитам. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 21 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 21 градуса, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
4: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В школах продолжают унифицировать программы по основным предметам. Минпросвещение России готовит государственный учебник по физической культуре для школ. Работа над изданием ведется после утверждения единой федеральной программы преподавания предмета. О разработке учебника сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас министерство формирует единый подход к преподаванию физической культуры в школах. В краевой столице зафиксирован второй за неделю случай кори. Заболел непривитый ребенок. Всего с начала года в Пермском крае зарегистрировано 8 случаев заболевания. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию контактных лиц. Угрозы для здоровья жителей нет, сообщили в региональном ведомстве. В июле 2024 года Роспотребнадзор сообщал об увеличении количества случаев кори в регионе. На 23 июля сотрудники управления зарегистрировали 125 случаев, из них 55% составляли дети. Большая часть из которых не были привиты. В этом году в детских лагерях Прикамья вновь наименее популярными оказались первые смены. Как пояснили в Ассоциации детских лагерей Пермского края, это повторяющаяся ежегодная тенденция, когда первые смены традиционно пользуются меньшим спросом. Старшеклассники сдают экзамены. Есть альтернатива – лагеря дневного пребывания, плюс первую смену редко везет детям с погодой. Поэтому родители, делая выбор, чаще отдают предпочтение сменам, начиная с середины июня. Первые летние смены в загородных лагерях Перми и Пермского края традиционно начинаются в начале июня. В большинстве классических оздоровительных лагерей первая смена длится 21 день. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

камье 8 часов утра. Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 21 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 21 градуса, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В апреле этого года в Пермском крае открыли 280 вакансий с гибридным графиком. Это на 35% больше, чем в начале года. Число таких предложений в прошлом месяце составило 3% от общего количества предложений в регионе, что сопоставимо с апрелем 2025 года. Такие данные предоставили в пресс-службе платформы по поиску работы headhunter.ru. За прошедший месяц в Прикамье разместили порядка 400 вакансий с удаленным форматом работы, что на 18% больше, чем в начале года. При этом в годовом выражении количество таких предложений на рынке труда незначительно уменьшилось. Ранее сообщалось, что в России наблюдается тенденция сокращения работы с удаленным форматом работы. К ноябрю 2024 года большинство организаций вернули персонал в офис или на гибридный график, а доля полностью дистанционной занятости упала до 7%. Ожидается, что к концу этого года число работающих из дома россиян сократится почти вдвое. После объявления режима беспилотной опасности администрации учебных заведений могут самостоятельно принять решение об отмене занятий. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности края. В ведомстве добавили, что при его объявлении все сотрудники образовательных учреждений региона должны действовать по алгоритму, который рекомендован властями края. Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима беспилотной опасности, отметили в министерстве. Студенты и школьники в это время размещаются в укрытиях или в безопасном месте. Те, кто находится за пределами учебных заведений, также должны укрыться. Родители при введении беспилотной опасности могут не отправлять детей в детсады и школы. При этом после снятия режима по общему алгоритму занятия продолжаются в обычном режиме. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

накину худи, прыгну в М5, мака на всю и ветер дует. Пока ты где-то там по барам жмешь другую.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 21 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 21 градуса, вечером до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио солиной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае в апреле сократилось количество выданных кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, жители региона оформили около 26 тысяч новых кредиток, что на 4,8% меньше, чем в марте. Лидерами по количеству выданных кредитных карт в стране остаются Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Группа компаний «Фармасинтез» зарегистрировала в Перми дочернюю компанию «Фармасинтез Пермь» для открытия нового производства. Проект планируется реализовать на территории особой экономической зоны Пермь, где резидентам предоставляются льготные условия. Производственные мощности группы компаний «Фармасинтез» сейчас представлены 5 заводами в России. Они находятся в Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Иркутске и Уссурийске. Пермский край занял 3 место в рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа по качеству дорог. Рейтинг составляли на основе исследований Росстата и Росавтодора. Учитывалось состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значений. По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова, в прошлом году в регионе было построено более 17,5 километров дорог. Еще 556 километров были отремонтированы. В этом году краевые власти планируют завершить строительство нескольких крупных дорожных объектов. Среди них второй этап трассы ТР-50. Реконструкция путепровода в створе на улице Монастырской и улице Карпинского на участке от Мира до шоссе Космонавтов. Ожидается, что в 2026-2027 годах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Региональная местная дорожная сеть» нормативное состояние дорог агломерации достигнет 85%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День будет приятным для работы. Если вы проявите настойчивость, то добьетесь настоящего прорыва в делах. Справитесь с тем, что долго не получалось. Удача будет сопутствовать тем, кто отправится на важные встречи, примет участие в общественных мероприятиях, на конференциях или других профессиональных событиях. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати. Позволят купить вещи, которые долго будут вас радовать. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. Отдохните немного. Вы сразу почувствуете себя лучше. Я же обещаю, что впереди вас ждет много интересного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

в стороны, повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я бы отдал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.

Sachez-vous, vous

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Математика – сложная, но очень занимательная наука, с которой мы знакомимся еще в школе, а затем пользуемся и в повседневной жизни. Она окружает нас повсюду. Мы считаем сумму покупок, режем торт на 8 частей. Несмотря на всю серьезность этой науки, удивительные факты из мира математики встречаются сплошь и рядом. Если бы 30 тысяч лет назад человек имел представление о миллионе и хотел бы его изобразить с помощью зарубок, делая одну зарубку в минуту по 8 часов в день, ему бы потребовалось около 6 лет. Спорим, вы этого не знали. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про математику и числа расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 21 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается в основном ясная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 21 градуса, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник многое, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
6: Поработай!

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Жители Пермского края, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, могут получить государственную поддержку для организации летнего отдыха детей. В нашем регионе действует программа компенсации расходов на путевки в детские загородные лагеря. Воспользоваться ею могут родные, усыновленные и удочеренные дети военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе МФЦ, если семья участника СВО признана нуждающейся в социальной поддержке, ей компенсируют 100% расчетной стоимости путевки. При этом доход самого военнослужащего не учитывается. Если один из родителей погиб в ходе боевых действий, помощь предоставляется независимо от уровня нуждаемости. Максимальный размер расчетной стоимости путевки составляет в профильный лагерь 21 364 рубля, в загородный 29 133 рубля, в санаторный 40 012 рублей, в палаточный 7 984 рубля. Подать заявление на получение сертификата можно в любом филиале МФЦ Пермского края или в электронном формате через портал госуслуги. В поселке Нагорнский Губахинского округа ведутся работы по строительству наружного водопровода. Как сообщили в региональном МинЖКХ, для обеспечения надежного водоснабжения от новой скважины будет проложено 17,5 километра сетей. На данный момент выполнено 69% работ. Проложено около 9 километров. Отметим, в этом году реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения продолжится в 9 округах края – Верещагинском, Губахинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском и Чайковском. Реализация проектов позволит обновить 63 километра сетей, что повысит качество коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Пермского края. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про числа рассказываю сегодня. Самым мистическим считается число 666, как говорится в одном из стихов книги Откровения «Знак Антихриста». С ним связаны разные удивительные факты не только в математике, но и в повседневной жизни. Сумма значений, нарисованных на барабане рулетки в казино, составляет 666, поэтому ее часто называют «чертово колесо». В большинстве стран невозможно встретить маршрут поезда или общественного транспорта, номер шоссе, телефонный код или другие объекты с маркировкой 666. Психологическое заболевание, связанное с боязнью знака 666, называется гексакоси ойгексиконта гексофобия. Сможете повторить?
0: Прямо сейчас!

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про числа рассказываю сегодня. Самое большое число в мире, которое имеет название и встречается в словарях, пишется как единица и 600 нулей, и называется центиллион. Самое маленькое число пока существует без названия и является десятичной дробью, у которой сразу после запятой и перед единицей следует 100 миллионов триллионов триллионов триллионов нулей. Ученые используют его только для вычисления вероятности развития новой вселенной из любого атома.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобилист, внимание, на дорогах много двухколесной техники. Осторожным необходимо быть везде. Во дворе, в городе, на загородной трассе тоже расслабляться не стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 4 месяца нынешнего года в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что на учет поставлено лишь более половины из них. Эксперты подчеркивают, эти цифры касаются только мотоциклов, разрешенных для езды по дорогам и подлежащих регистрации в Министерстве внутренних дел. Объем ввозимой мототехники, не требующей официальной регистрации, в разы превышает данные показатели. Согласно данным Автостата, лидирует по продаже модели с двигателем объемом до 400 кубиков. Процент постановки на учет не свидетельствует, конечно, о нежелании мотоциклистов регистрировать технику. Часть мотоциклов еще ожидают продажи на складах и в дилерских центрах. При этом определенная часть покупателей сознательно уклоняется от регистрации, чтобы не платить ОСАГО и транспортный налог. Это явление более распространено в регионах, где мотоцикл приобретается, например, для неспешных поездок по сельской местности, что называется, по ягоды, по грибы и так далее. В последнее время, точнее последние несколько лет, набирают популярность питбайки, которые не относятся к категории транспортных средств. Это означает, что на них не оформляется паспорт транспортного средства и не требуется регистрация в органах МВД. Использование питбайков на дорогах общего пользования категорически запрещено, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности, установленным для мотоциклов. Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь и могут эксплуатироваться исключительно на специально оборудованных трассах. Удивительно, но точное количество ввезенных в страну питбайков установить вообще не представляется возможным. Причина в том, что они проходят таможенное оформление по тем же кодам внешнеэкономической деятельности, что и спортивные товары, такие, например, как хоккейные клюшки, теннисные ракетки, футбольные мячи. Удивительно, да? Даже Федеральная таможенная служба вообще не располагает данными о реальном объеме импорта питбайков. Об этом свидетельствует письмо ведомства, направленное в ответ на запрос Национального автомобильного союза относительно данной техники. Казалось бы, но в наше время, когда каждая копейка, проходящая через банковские счета, находится под пристальным вниманием надзорных органов, такая проблема, как неучтенный ввоз питбайков, кажется невозможной, но факт остается фактом.
0: Автомобильные факты.
1: Однако суть проблемы заключается в следующем. При таможенном оформлении мотоциклов и питбайков возникает сложность с их идентификацией, поскольку обе категории техники зачастую поступают в страну в полуразобранном виде. В таком состоянии даже эксперту трудно отличить одно от другого. Эта ситуация, конечно же, играет на руку импортерам двухколесного спортинвентаря, которые часто ввозят питбайки под видом запасных частей. А затем они аккурат собирают их, и в результате чего появляются сотни, а в масштабах всей страны тысячи неучтенных двухколесных транспортных средств. Тем не менее, мы регулярно слышим их шум по вечерам повсюду. От небольших населенных пунктов, где вот такой король, скажем так, деревни, легким движением руки и ноги будет весь поселок, до городов, где несколько несовершеннолетних нарушителей спокойствия могут довести до нервного срыва вообще целый район. Я уже не говорю о миллиардных суммах налогов, недополученных бюджетом. Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев вот эти дричипеты становятся причиной десятков смертельных случаев. Их водители, зачастую не имея даже паспорта и знакомы со взрослой жизнью лишь по игрушкам в мобильных телефонах, в итоге от родителей получают вот такие драндулеты в подарок. Ну, чтобы дитятка не проводила лето, уткнувшись носом в экран. Продолжать эту тему не стану. Жалко детей, которые не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами обрекают своих чад на такую опасность, даря им подобные транспортные средства. На данный момент попытки законодательно регулировать эту сферу носят, ну, скажем так, очень робкий характер и вообще не приносят ощутимых результатов. Существующие лазейки в законодательстве позволяют насыщать рынок подобной техникой практически безболезненно. Хотя безболезненно для тех, кто наживается на их продаже, и с очень большой болью для родителей, которые потом рвут волосы, где только это возможно и нет, после очередного несчастного случая. Поэтому сейчас обращаюсь прежде всего ко взрослым. Пожалуйста, будьте благоразумны.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
6: Восток Моторс дарит приз.

0: Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В школах продолжают унифицировать программы по основным предметам. Минпросвещение России готовит государственный учебник по физической культуре для школ. Работа над изданием ведется после утверждения единой федеральной программы преподавания предмета. О разработке учебника сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас министерство формирует единый подход к преподаванию физической культуры в школах. В краевой столице зафиксирован второй за неделю случай кори. Заболел непривитый ребенок. Всего с начала года в Пермском крае зарегистрировано 8 случаев заболевания. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию контактных лиц. Угрозы для здоровья жителей нет, сообщили в региональном ведомстве. В июле 2024 года Роспотребнадзор сообщал об увеличении количества случаев кори в регионе. На 23 июля сотрудники управления зарегистрировали 125 случаев, из них 55% составляли дети. Большая часть из которых не были привиты. В этом году в детских лагерях Прикамья вновь наименее популярными оказались первые смены. Как пояснили в Ассоциации детских лагерей Пермского края, это повторяющаяся ежегодная тенденция, когда первые смены традиционно пользуются меньшим спросом. Старшеклассники сдают экзамены. Есть альтернатива – лагеря дневного пребывания, плюс первую смену редко везет детям с погодой. Поэтому родители, делая выбор, чаще отдают предпочтение сменам, начиная с середины июня. Первые летние смены в загородных лагерях Перми и Пермского края традиционно начинаются в начале июня. В большинстве классических оздоровительных лагерей первая смена длится 21 день. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Ритми города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про числа рассказываю сегодня. Великий Архимед научился называть громадные числа, но обозначать их не умел. Не хватало самой малости – нуля. Впервые ноль был придуман вавилонянами аж 2000 лет назад, но они его применяли лишь для обозначения пропущенных разрядов в середине числа. В Индии, примерно в 19 веке, ноль был присоединен к 9 цифрам, и появилась возможность обозначать этими 10 цифрами любое число, как бы велико оно не было. А главное, запись стала короче. После этого открытия люди получили могучее орудие познания природы. Ведь без нуля не были бы возможны многие научные достижения, даже полеты в космос и изобретения компьютеров.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: с ума.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про числа рассказываю сегодня. Число Google, которое представляет собой единицу со 100 нулями, стало знаменитым благодаря известной поисковой системе Google, которая слегка исказила название числа Google. От него произошло число Google Play, которое представляет собой 10 в степени Google. Насколько большое это число? Если всю Вселенную наполнить листками бумаги и на каждом написать нули, то окажется, что мы написали только половину этого числа.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с любовью.

наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про числа рассказываю сегодня. В последние годы дьявольское число 666 оставило лидирующие позиции. Сегодня знаком, ведущим к неприятным ситуациям, является цифра 23. Простое число 23 образовано двумя первыми в ряду простыми числами 2 и 3, то есть первым четным и первым нечетным числами натурального ряда. Учеными были проанализированы многочисленные факты и выяснилось, что с числом 23 связано достаточно много неприятных событий. Например, Юлий Цезарь получил 23 ранения ножом, Римская империя пала 23 августа.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии «Клиар». Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В апреле этого года в Пермском крае открыли 280 вакансий с гибридным графиком. Это на 35% больше, чем в начале года. Число таких предложений в прошлом месяце составило 3% от общего количества предложений в регионе, что сопоставимо с апрелем 2025 года. Такие данные предоставили в пресс-службе платформы по поиску работы headhunter.ru. За прошедший месяц в Прикамье разместили порядка 400 вакансий с удаленным форматом работы, что на 18% больше, чем в начале года. При этом в годовом выражении количество таких предложений на рынке труда незначительно уменьшилось. Ранее сообщалось, что в России наблюдается тенденция сокращения работы с удаленным форматом работы. К ноябрю 2024 года большинство организаций вернули персонал в офис или на гибридный график, а доля полностью дистанционной занятости упала до 7%. Ожидается, что к концу этого года число работающих из дома россиян сократится почти вдвое. После объявления режима беспилотной опасности администрации учебных заведений могут самостоятельно принять решение об отмене занятий. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности края. В ведомстве добавили, что при его объявлении все сотрудники образовательных учреждений региона должны действовать по алгоритму, который рекомендован властями края. Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима беспилотной опасности, отметили в министерстве. Студенты и школьники в это время размещаются в укрытиях или в безопасном месте. Те, кто находится за пределами учебных заведений, также должны укрыться. Родители при введении беспилотной опасности могут не отправлять детей в детсады и школы. При этом после снятия режима по общему алгоритму занятия продолжаются в обычном режиме. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про математику и числа рассказываю сегодня. Поговаривают, что Нобель застал свою жену с математиком, поэтому в перечне дисциплин одноименной премии наука отсутствует. На самом же деле Нобель даже не был женат. Что касается причин, они доподлинно так остались неизвестными. А среди возможных предположений выдвигаются следующие. К тому моменту уже существовала одна премия в области математики, утвержденная шведским королем. Нобель считал математику исключительно теоретической наукой, поэтому с ее помощью считал невозможным делать важные для человечества изобретения.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про числа расскажу сегодня. 13. Число, которое относится к одному из самых несчастливых в Греции. Однако это распространяется только на дату, выпадающую на вторник. Итальянцы боятся 17 числа, приходящегося на пятницу. Ученые из Нидерландов провели исследование, в результате которого было установлено, что на число 13 приходится наименьшее количество ДТП, несчастных случаев и прочих напастей. А связано это с особой осторожностью и сосредоточенностью людей в пятницу 13-го.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Sol.FM».
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Sol.FM. Радио с соляной столицы.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: На протяжении столетий человечество пыталось запечатлеть мимолетные ароматы, сохранив их в стеклянных флаконах. Однако лишь сегодня технологии достигли такого уровня, при которых запах можно превратить в цифровой сигнал. Отправить, например, по электронной почте или сохранить даже на жестком диске, как, например, обычная фотография. Мы уже привыкли, что устройства передают изображения и звуки с высокой точностью, но вот обоняние долгое время оставалось, что называется, аналоговым островком, замкнутым в мире молекул и нейронных рецепторов. Тем не менее, идея фиксации аромата, так называемая ольфакторная фотография, уже реализована через технологию Headspace-анализа, применяемую парфюмерами для изучения аромата редких цветов без их повреждения. Над образцом устанавливают стеклянный купол, вакуумный насос откачивает молекулы воздуха, а газовый хромограф разделяет их на составляющие, формируя таким образом точную химическую отпечатанную запись того или иного запаха.
0: Территория фактов. Хит за хитом.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае в апреле сократилось количество выданных кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, жители региона оформили около 26 тысяч новых кредиток, что на 4,8% меньше, чем в марте. Лидерами по количеству выданных кредитных карт в стране остаются Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Группа компаний «Фармасинтез» зарегистрировала в Перми дочернюю компанию «Фармасинтез Пермь» для открытия нового производства. Проект планируется реализовать на территории особой экономической зоны Пермь, где резидентам предоставляются льготные условия. Производственные мощности группы компаний «Фармасинтез» сейчас представлены 5 заводами в России. Они находятся в Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Иркутске и Уссурийске. Пермский край занял 3 место в рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа по качеству дорог. Рейтинг составляли на основе исследований Росстата и Росавтодора. Учитывалось состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значений. По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова, в прошлом году в регионе было построено более 17,5 километров дорог. Еще 556 километров были отремонтированы. В этом году краевые власти планируют завершить строительство нескольких крупных дорожных объектов. Среди них второй этап трассы ТР-50. Реконструкция путепроводов створена на улице Монастырской и улице Карпинского на участке от Мира до шоссе Космонавтов. Ожидается, что в 2026-2027 годах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Региональная местная дорожная сеть» нормативное состояние дорог агломерации достигнет 85%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про математику и числа расскажу сегодня. 35 и 11 – числа, которые для большинства подданных короля Англии обозначают не что иное, как «нет денег» и «срок подошел к концу». Подобные обозначения образовались от того, что при расплате за проезд в автобусе используется специальная карта, и если ее вставить в терминал, могут высветиться эти цифры, обозначающие низкий баланс и просрочку карты. Привычка – страшная сила, и сегодня многие англичане используют эти цифры для быстрой переписки посредством смс-ок.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про числа расскажу сегодня. Удивительная цифра 9 имеет особое свойство. Если сначала умножить на 9 любое число, а затем складывать составляющие его цифры до тех пор, пока не получится однозначная цифра, то получаемая сумма всегда равна 9. Еще немного магии цифр. Если умножить собственный возраст сначала на 7, а затем на 1440, то в результате получится число, которое будет означать возраст, написанный трижды подряд.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про числа рассказываю сегодня. Буквой Пи принято обозначать постоянную величину, равную отношению длины окружности к ее диаметру. Первым ученым, исследовавшим это число, был Архимед. По подсчетам ученого, отношение длины окружности к ее диаметру выражалось дробью 22, деленное на 7. Современная вычислительная техника позволяет рассчитать число Пи с точностью до миллиардов знаков после запятой. На самом деле число представляет собой бесконечную, непериодическую десятичную дробь. В школьном курсе математики для упрощения расчетов число Пи традиционно принимает равным 3,14.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Жители Пермского края, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, могут получить государственную поддержку для организации летнего отдыха детей. В нашем регионе действует программа компенсации расходов на путевки в детские загородные лагеря. Воспользоваться ею могут родные, усыновленные и удочеренные дети военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе МФЦ, если семья участника СВО признана нуждающейся в социальной поддержке, ей компенсируют 100% расчетной стоимости путевки. При этом доход самого военнослужащего не учитывается. Если один из родителей погиб в ходе боевых действий, помощь предоставляется независимо от уровня нуждаемости. Максимальный размер расчетной стоимости путевки составляет в профильный лагерь 21 364 рубля, в загородный 29 133 рубля, в санаторный 40 012 рублей, в палаточный 7 984 рубля. Подать заявление на получение сертификата можно в любом филиале МФЦ Пермского края или в электронном формате через портал госуслуги. В поселке Нагорнский Губахинского округа ведутся работы по строительству наружного водопровода. Как сообщили в региональном МинЖКХ, для обеспечения надежного водоснабжения от новой скважины будет проложено 17,5 километра сетей. На данный момент выполнено 69% работ. Проложено около 9 километров. Отметим, в этом году реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения продолжится в 9 округах края – Верещагинском, Губахинском, Краснокамском, Ордынском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском и Чайковском. Реализация проектов позволит обновить 63 километра сетей, что повысит качество коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Пермского края. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про числа рассказываю сегодня. Немного истории цифр. В русском языке названия числительных до 100, делящихся на 10, образуются сложением названия цифры и 10, 20, 30, 50 и так далее. Исключением из этого ряда является число 40. Объясняется это тем, что в древности условной единицей торговли меховыми шкурками была связка из 40 штук. Ткань, в которую заворачивались эти шкурки, называли 40. От этого же корня происходит слово «сорочка». Таким образом, название 40 вытеснило более древнее – 4-10.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про числа рассказываю сегодня. Бесконечность. Это скорее идея или концепция, а не число. Этот символ часто называют лемнискатой. Число пи считается одной из ее форм. Бесконечность – это понятие, а не то, что можно выразить количественно. Интересно и то, что когда мы думаем о бесконечности, мы представляем постоянно растущую меру, но она не расширяется и не становится больше. Она такая, какая есть.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль.ФМ.

0: Антонио Конте покинет Наполи, и «Зенит» намерен выкупить футболиста у железнодорожников, и стала известна статистика посещаемости футбольных матчей РПЛ прошедшего сезона. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. РПЛ установила новые рекорды посещаемости по итогам сезона 2025-26. Матчи заключительного 30-го тура, которые прошли 17 мая, посетили более 160 тысяч человек, что является лучшим показателем сентября 2019 года. Лидером по средней посещаемости стал «Зенит», на домашних матчах которого в среднем присутствовало почти 40 тысяч болельщиков. Самым посещаемым оказался матч 21-го тура между петербургским клубом и «Спартаком» в марте. За ним на «Газпром-арене» наблюдало больше 57 тысяч человек. «Зенит» летом намерен сделать «Локомотиву» предложение по Алексею Батракову, об этом сообщает «Спортэкспресс». На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив». Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий, заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичев. Батраков – воспитанник «Локомотива». В сезоне 2025-26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах. «Зенит» выиграл третий матч подряд у «Уникса» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Итог игры 81-77. Больше всего очков в этой встрече набрали атакующий защитник питерцев Джонни Джузенко и центровой казанской команды Маркус Бингем. У баскетболистов по 20 баллов. Счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между командами пройдет 22 мая в Казани. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте уйдет из команды после сезона 2025-26. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, 56-летний специалист принял решение и проинформировал о нем президента клуба Аурелио де Лаурентиса еще месяц назад. Отмечается, что тренер покинет команду без выходного пособия, без каких-либо договоренностей с другими клубами. Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Под его руководством неаполитанцы стали чемпионами Италии в сезоне 2024-25 и выиграли Суперкубок страны в 2025. Ранее Конте также тренировал еще 9 клубов, включая сборную Италии. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.fm.
2: В математике золотое сечение отрезка на две части заключается в том, что весь отрезок так относится к большей части, как большая часть к меньшей. В алгебраических символах этот принцип можно выразить с помощью несложной пропорции. Принцип золотого сечения имеет широкое распространение в природе. За конкретным примером далеко ходить не надо, ведь красиво сложенное человеческое тело как раз и соответствует этой известной пропорции. Исследования, которые велись в искусстве и архитектуре, показали, что золотое сечение самое приятное для глаза отношение частей какого-либо произведения искусства. Про математику и числа рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Sol.fm. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стилем. Дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В школах продолжают унифицировать программы по основным предметам. Минпросвещение России готовит государственный учебник по физической культуре для школ. Работа над изданием ведется после утверждения единой федеральной программы преподавания предмета. О разработке учебника сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас министерство формирует единый подход к преподаванию физической культуры в школах. В краевой столице зафиксирован второй за неделю случай кори. Заболел непривитый ребенок. Всего с начала года в Пермском крае зарегистрировано 8 случаев заболевания. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию контактных лиц. Угрозы для здоровья жителей нет, сообщили в региональном ведомстве. В июле 2024 года Роспотребнадзор сообщал об увеличении количества случаев кори в регионе. На 23 июля сотрудники управления зарегистрировали 125 случаев, из них 55% составляли дети, большая часть из которых не были привиты. В этом году в детских лагерях Прикамья вновь наименее популярными оказались первые смены. Как пояснили в Ассоциации детских лагерей Пермского края, это повторяющаяся ежегодная тенденция, когда первые смены традиционно пользуются меньшим спросом. Старшеклассники сдают экзамены. Есть альтернатива – лагеря дневного пребывания, плюс первую смену редко везет детям с погодой. Поэтому родители, делая выбор, чаще отдают предпочтение сменам, начиная с середины июня. Первые летние смены в загородных лагерях Перми и Пермского края традиционно начинаются в начале июня. В большинстве классических оздоровительных лагерей первая смена длится 21 день. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Трикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Отличного дня и прекрасного настроения желает вам команда радио Соль-ФМ. У микрофона Александр Соловьев. Ваши привет и поздравления звучат в течение этого часа в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или же на наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ». Тоже подписывайся, пиши туда, если тебе так будет удобнее. Мы начинаем.
0: «Соленый алло».

Первые приветы и поздравления уже врываются в эфир радио Салифэм. Сообщение прилетело у нас от Владимира Долгодворова. Здравствуйте, Оса, особенно Оксану Боровину. Что, ее поздравляем? Ей, наверное, адресуем привет, Боровиной Оксане. Я ее сильно люблю и очень скучаю. Она одна на этой планете, самая красивая. Целую и люблю, моя Оксаночка. Воздушные поцелуи также приложен к сообщению и отправляется вслед за позитивом от Владимира. Поставьте, пожалуйста, песню «Цыганка». В ближайшее время найду, поставлю. Иван Масловский пишет нам всем привет, хорошего настроения и вам тоже, Иван. Ирина Смирнова из управляющей компании. Ты самая лучшая, я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, «Духи с ароматом». Я долгое время не мог вспомнить, что это за песня, но вдруг вспомнил Сергей Лазарев, по-моему.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Делай сегодняшний четверг намного теплее, чем минуту назад с помощью своего горячего, как пирожки, привета. Есть у нас сообщение от Елены Ходько. Сонька, картошку посадили. Картошку посадили. Всем огородникам привет. Отдельный привет отправляем нашей маме Кривощековой Татьяне. Она в Березняках после операции. К нам присоединиться не может на огород, но мы ее любим. Ну уж, ей еще далеко и надолго, надеюсь, как бы не до огорода. Как бы Татьяне сейчас на данный момент нужно усердно отдыхать. Ну и, конечно же, хочется пожелать скорейшего выздоровления. И скорее летите на крыльях любви к своим родным. Далее у нас сообщение от Татьяны Агеевой. От всего коллектива поздравляем с днем рождения Ольгу. Ольгу на сетку мать. Вот так вот было подписано. Пусть твоя жизнь будет как майское солнце, вроде жарко, но с весенним ветерком. Желаем, чтоб твоя жизнь цвела красиво и ярко, как майский сад. Пусть каждый день дарит тебе только хорошие моменты. И, Оль, 21.05, начало новой главы в твоей жизни. Так начни ее так, чтобы все обалдели. Поставьте для нее Миа Бойко, Клеопатра. Специально для вас с днем рождения, Ольгу, поздравляем.

Продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши горячие пламенные приветы. Сообщение прилетело от Дмитрия Тачанова. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет 95-й пожарной части сухих рукавов. А Сереге и Сереге Разживину тоже отдельный привет еще отправляем. Хорошего настроения желаем. Вижу, тут какое-то уведомление у меня только что появилось. Значит, где-то появился и комментарий за ним. Вот что-то загрузить не могу. Ну, конечно же, ВКонтакте решил меня немножко переиграть, да? Ладно. Вот музыкальная заявка прилетела на Татьяну Куртукову. В ближайшее время тоже прозвучит. Ну и Нина Ивавин поздравляет всех с Международным днем чая.

0: приветы, поздравления, признание в любви, кому надо, давай, давай. Я раздаю, раздаю хорошее настроение в эфире радио Сэлэфэм. Отправляй и ты частичку тепла в своем сообщении в группу ВКонтакте радио Сэлэфэм или же на наш телеграм-канал радио Сэлэфэм. Тоже можешь отправить свое сообщение. Буквально только что оставил сообщение Дмитрий Тачанов. Снова, опять вот и снова вот и опять я Ирине Золотовой самый мощный привет отправляю, воздушный поцелуй также вслед улетает. Далее сообщение также прилетело у нас от Яны Лаш. Отправляет большой привет своей напарнице по кабинету Екатерине Децель, скорее всего. Прекрасного настроения всем, Екатерине в том числе. Оставайтесь с нами.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!
3: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же буду.

Так, продолжаем общаться, пока у нас есть на это время. У нас остается около 12 минут на то, чтобы я успел озвучить каждое важное слово сегодняшнего дня. Эти важные слова, конечно же, отправляют нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ». Я это все озвучиваю. Не забывайте также про музыкальные заявки. Именно сейчас ты можешь сделать музыкальный подарок в честь либо дня рождения, либо просто так своей роднульке. Пиши, отправляй, пока я здесь. Виктория Култышева пишет нам из солнечного Кузьмиярова в солнечное Тотское. Отправляет большой привет дочери Наталье Култышевой. Очень скучаю, скоро увидимся. Вам огромный привет. Это что у нас Тотское, получается, Оренбургская область, да? А там самый юг, получается. Вам огромный привет и тоже тепла, солнышко и всегда хорошего настроения, где бы вы ни были. Есть еще один месседж от Андрея Новоселова. Отправляет большой привет любимой жене Олечке. Дорогая, я устал уже болеть, когда начнешь меня лечить. Ольге огромный привет и крепкого здоровья Андрею пожелаем.

0: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Ну что, еще немного доброго в эфир радио Соль FM. Итак, сообщение от, не скажу от кого, просто не подписались и попросили вообще не говорить, не раскрывать это имя, но так или иначе, тем, кому надо, тот узнает, от кого сообщение. Огромный привет адресуем классным, красивым, милым, добрым девочкам, Юле и Наташе. Всего вам самого наилучшего, чтоб ваши мечты всегда сбывались. Большущий привет вам отправляем, ну и, конечно же, автору данного сообщения. Далее Михаил пишет нам, отправляет она, он большой привет отправляет своей маме. Уверен, она сейчас на кухне и готовит что-то очень вкусное. Вот я вот недавно только пообедал, поэтому нет, не растормошите меня еще покушать. Будем держаться до конца, как говорится, пока снова кушать не захочется. Ну а так или иначе, Михаилу пожелаем приятного аппетита.
1: Соленый алё. Обновляй.

0: Rolls только что прозвучали в эфире радио СЛФМ, и наша программа по музыкальным заявкам «Соленый орёл» завершается. Тем временем уже обновил страницу группы ВКонтакте радио СЛФМ, чтобы озвучить последние на сегодня сообщения. Елена Ходько адресует свой привет брату Коростину, или Коростину, Максиму. Отправляем большой привет из Чердани. Я его люблю. Он у меня один такой самый хороший и замечательный. Песни я уже поставить не успеваю. Следующие музыкальные заявки только завтра, 16.00 по пермскому времени. Всем хорошего настроения и отличного четверга. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
8: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник многое, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
11: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В апреле этого года в Пермском крае открыли 280 вакансий с гибридным графиком. Это на 35% больше, чем в начале года. Число таких предложений в прошлом месяце составило 3% от общего количества предложений в регионе, что сопоставимо с апрелем 2025 года. Такие данные предоставили в пресс-службе платформы по поиску работы headhunter.ru. За прошедший месяц в Прикамье разместили порядка 400 вакансий с удаленным форматом работы, что на 18% больше, чем в начале года. При этом в годовом выражении количество таких предложений на рынке труда незначительно уменьшилось. Ранее сообщалось, что в России наблюдается тенденция сокращения работы с удаленным форматом работы. К ноябрю 2024 года большинство организаций вернули персонал в офис или на гибридный график, а доля полностью дистанционной занятости упала до 7%. Ожидается, что к концу этого года число работающих из дома россиян сократится почти вдвое. После объявления режима беспилотной опасности администрации учебных заведений могут самостоятельно принять решение об отмене занятий. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности края. В ведомстве добавили, что при его объявлении все сотрудники образовательных учреждений региона должны действовать по алгоритму, который рекомендован властями края. Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима беспилотной опасности, отметили в министерстве. Студенты и школьники в это время размещаются в укрытиях или в безопасном месте. Те, кто находится за пределами учебных заведений, также должны укрыться. Родители при введении беспилотной опасности могут не отправлять детей в детсады и школы. При этом, после снятия режима по общему алгоритму, занятия продолжаются в обычном режиме. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Трикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 18 градусов, днем до 25. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 14 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае в апреле сократилось количество выданных кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, жители региона оформили около 26 тысяч новых кредиток, что на 4,8% меньше, чем в марте. Лидерами по количеству выданных кредитных карт в стране остаются Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Группа компаний «Фармасинтез» зарегистрировала в Перми дочернюю компанию «Фармасинтез Пермь» для открытия нового производства. Проект планируется реализовать на территории особой экономической зоны Пермь, где резидентам предоставляются льготные условия. Производственные мощности группы компаний «Фармасинтез» сейчас представлены 5 заводами в России. Они находятся в Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Иркутске и Уссурийске. Пермский край занял 3 место в рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа по качеству дорог. Рейтинг составляли на основе исследований Росстата и Росавтодора. Учитывалось состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значений. По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова, в прошлом году в регионе было построено более 17,5 километров дорог. Еще 556 километров были отремонтированы. В этом году краевые власти планируют завершить строительство нескольких крупных дорожных объектов. Среди них второй этап трассы ТР-50. Реконструкция путепроводов в створе на улице Монастырской и улице Карпинского на участке от Мира до шоссе Космонавтов. Ожидается, что в 2026-2027 годах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Региональная местная дорожная сеть» нормативное состояние дорог агломерации достигнет 85%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль FM. Музыкальный бренд.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобилист, внимание, на дорогах много двухколесной техники. Осторожным необходимо быть везде. Во дворе, в городе, на загородной трассе тоже расслабляться не стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 4 месяца нынешнего года в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что на учет поставлено лишь более половины из них. Эксперты подчеркивают, эти цифры касаются только мотоциклов, разрешенных для езды по дорогам и подлежащих регистрации в Министерстве внутренних дел. Объем ввозимой мототехники, не требующей официальной регистрации, в разы превышает данные показатели. Согласно данным Автостата, лидирует по продаже модели с двигателем объемом до 400 кубиков. Процент постановки на учет не свидетельствует, конечно, о нежелании мотоциклистов регистрировать технику. Часть мотоциклов еще ожидают продажи на складах и в дилерских центрах. При этом определенная часть покупателей сознательно уклоняется от регистрации, чтобы не платить ОСАГО и транспортный налог. Это явление более распространено в регионах, где мотоцикл приобретается, например, для неспешных поездок по сельской местности, что называется, по ягоды, по грибы и так далее. В последнее время, а точнее последние несколько лет, набирают популярность питбайки, которые не относятся к категории транспортных средств. Это означает, что на них не оформляется паспорт транспортного средства и не требуется регистрация в органах МВД. Использование питбайков на дорогах общего пользования категорически запрещено, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности, установленным для мотоциклов. Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь, могут эксплуатироваться исключительно на специально оборудованных трассах. Удивительно, но точное количество ввезенных в страну питбайков установить вообще не представляется возможным. Причина в том, что они проходят таможенное оформление по тем же кодам внешней экономической деятельности, что и спортивные товары, такие, например, как хоккейные клюшки, теннисные ракетки, футбольные мячи. Удивительно, да? Даже Федеральная таможенная служба вообще не располагает данными о реальном объеме импорта питбайков. Об этом свидетельствует письмо ведомства, направленное в ответ на запрос Национального автомобильного союза относительно данной техники. Казалось бы, но в наше время, когда каждая копейка, проходящая через банковские счета, находится под пристальным вниманием надзорных органов, такая проблема, как неучтенный ввоз питбайков, кажется невозможной, но факт остается фактом.
0: Автомобильные факты.
1: Однако суть проблемы заключается в следующем. При таможенном оформлении мотоциклов и питбайков возникает сложность с их идентификацией, поскольку обе категории техники зачастую поступают в страну в полуразобранном виде. В таком состоянии даже эксперту трудно отличить одно от другого. Эта ситуация, конечно же, играет на руку импортерам двухколесного спортинвентаря, которые часто возят питбайки под видом запасных частей. А затем они аккурат собирают их, и в результате чего появляются сотни, а в масштабах всей страны тысячи неучтенных двухколесных транспортных средств. Тем не менее, мы регулярно слышим их шум по вечерам повсюду. От небольших населенных пунктов, где вот такой король, скажем так, деревни, легким движением руки и ноги будет весь поселок, до городов, где несколько несовершеннолетних нарушителей спокойствия могут довести до нервного срыва вообще целый район. Я уже не говорю о миллиардных суммах налогов, недополученных бюджетом. Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев вот эти дричипеты становятся причиной десятков смертельных случаев. Их водители, зачастую не имея даже паспорта и знакомы со взрослой жизнью лишь по игрушкам в мобильных телефонах, в итоге от родителей получают вот такие драндулеты в подарок. Ну, чтобы дитятка не проводила лето, уткнувшись носом в экран. Продолжать эту тему не стану. Жалко детей, которые не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами обрекают своих чад на такую опасность, даря им подобные транспортные средства. На данный момент попытки законодательно регулировать эту сферу носят, скажем так, очень робкий характер и вообще не приносят ощутимых результатов. Существующие лазейки в законодательстве позволяют насыщать рынок подобной техникой практически безболезненно. Хотя безболезненно для тех, кто наживается на их продаже, и с очень большой болью для родителей, которые потом рвут волосы, где только это возможно и нет, после очередного несчастного случая. Поэтому сейчас обращаюсь прежде всего ко взрослым. Пожалуйста, будьте благоразумны, покупая своему ребенку вот такую технику. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 18 градусов, днем до 25. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 14 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
9: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
10: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
11: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: Весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Жители Пермского края, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, могут получить государственную поддержку для организации летнего отдыха детей. В нашем регионе действует программа компенсации расходов на путевки в детские загородные лагеря. Воспользоваться ею могут родные, усыновленные и удочеренные дети военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе МФЦ, если семья участника СВО признана нуждающейся в социальной поддержке, ей компенсируют 100% расчетной стоимости путевки. При этом доход самого военнослужащего не учитывается. Если один из родителей погиб в ходе боевых действий, помощь предоставляется независимо от уровня нуждаемости. Максимальный размер расчетной стоимости путевки составляет в профильный лагерь 21 364 рубля, в загородный 29 133 рубля, в санаторный 40 012 рублей, в палаточный 7 984 рубля. Подать заявление на получение сертификата можно в любом филиале МФЦ Пермского края или в электронном формате через портал госуслуги. В поселке Нагорнский Губахинского округа ведутся работы по строительству наружного водопровода. Как сообщили в региональном МинЖКХ, для обеспечения надежного водоснабжения от новой скважины будет проложено 17,5 километра сетей. На данный момент выполнено 69% работ. Проложено около 9 километров. Отметим, в этом году реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения продолжится в 9 округах края. В Верещагинском, Губахинском, Краснокамском, Ордынском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском и Чайковском. Реализация проектов позволит обновить 63 километра сетей, что повысит качество коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Пермского края. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Антонио Конте покинет Наполи, и «Зенит» намерен выкупить футболиста у железнодорожников, и стала известна статистика посещаемости футбольных матчей РПЛ прошедшего сезона. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. РПЛ установила новые рекорды посещаемости по итогам сезона 2025-26. Матчи заключительного 30-го тура, которые прошли 17 мая, посетили более 160 тысяч человек, что является лучшим показателем сентября 2019 года. Лидером по средней посещаемости стал «Зенит», на домашних матчах которого в среднем присутствовало почти 40 тысяч болельщиков. Самым посещаемым оказался матч 21-го тура между петербургским клубом и «Спартаком» в марте. За ним на «Газпром-арене» наблюдало больше 57 тысяч человек. «Зенит» летом намерен сделать «Локомотиву» предложение по Алексею Батракову, об этом сообщает «Спортэкспресс». На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив». Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий, заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичев. Батраков – воспитанник «Локомотива». В сезоне 2025-26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах. «Зенит» выиграл третий матч подряд у «Уникса» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Итог игры 81-77. Больше всего очков в этой встрече набрали атакующий защитник питерцев Джонни Джузенко и центровой казанской команды Маркус Бингем. У баскетболистов по 20 баллов. Счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч между командами пройдет 22 мая в Казани. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте уйдет из команды после сезона 2025-26. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, 56-летний специалист принял решение и проинформировал о нем президента клуба Аурелио де Лаурентиса еще месяц назад. Отмечается, что тренер покинет команду без выходного пособия, без каких-либо договоренностей с другими клубами. Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Под его руководством неаполитанцы стали чемпионами Италии в сезоне 2024-25 и выиграли Суперкубок страны в 2025. Ранее Конте также тренировал еще 9 клубов, включая сборную Италии. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 18 градусов, днем до 25. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 14 градусов, днем до 22.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом. Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
7: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В школах продолжают унифицировать программы по основным предметам. Минпросвещение России готовит государственный учебник по физической культуре для школ. Работа над изданием ведется после утверждения единой федеральной программы преподавания предмета. О разработке учебника сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас министерство формирует единый подход к преподаванию физической культуры в школах. В краевой столице зафиксирован второй за неделю случай кори. Заболел непривитый ребенок. Всего с начала года в Пермском крае зарегистрировано 8 случаев заболевания. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия, включая вакцинацию контактных лиц. Угрозы для здоровья жителей нет, сообщили в региональном ведомстве. В июле 2024 года Роспотребнадзор сообщал об увеличении количества случаев кори в регионе. На 23 июля сотрудники управления зарегистрировали 125 случаев, из них 55% составляли дети, большая часть из которых не были привиты. В этом году в детских лагерях Прикамья вновь наименее популярными оказались первые смены. Как пояснили в Ассоциации детских лагерей Пермского края, это повторяющаяся ежегодная тенденция, когда первые смены традиционно пользуются меньшим спросом. Старшеклассники сдают экзамены, есть альтернатива – лагеря дневного пребывания, плюс первую смену редко везет детям с погодой. Поэтому родители, делая выбор, чаще отдают предпочтение сменам, начиная с середины июня. Первые летние смены в загородных лагерях Перми и Пермского края традиционно начинаются в начале июня. В большинстве классических оздоровительных лагерей первая смена длится 21 день. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье, 8 часов вечера. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: На протяжении столетий человечество пыталось запечатлеть мимолетные ароматы, сохранив их в стеклянных флаконах. Однако лишь сегодня технологии достигли такого уровня, при которых запах можно превратить в цифровой сигнал. Отправить, например, по электронной почте или сохранить даже на жестком диске, как, например, обычная фотография. Мы уже привыкли, что устройства передают изображения и звуки с высокой точностью. Но вот обоняние долгое время оставалось, что называется, аналоговым островком, замкнутым в мире молекул и нейронных рецепторов. Тем не менее, идея фиксации аромата, так называемая альфакторная фотография, уже реализована через технологию Headspace анализа, применяемую парфюмерами для изучения аромата редких цветов без их повреждения. Над образцом устанавливают стеклянный купол, вакуумный насос откачивает молекулы воздуха, а газовый хромограф разделяет их на составляющие, формируя таким образом точную химическую отпечатанную запись того или иного запаха.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 18 градусов, днем до 25. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 14 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.

0: Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 18 градусов, днем до 25. По северу будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 14 градусов, днем до 22.
0: Как семья, мы большая.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье - полночь. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!
1: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставание.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это радио соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 2 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

как семья, мы большая. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что, реально поедешь к ней ради 2 минут?

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.